0: Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Airplay Radio Chart.
0: Airplay Radio Chart.
1: Читайте нас на блогу
0: airplayradiochart.com.
1: Пратите нас на Твитеру.
0: Канал е Airplay Chart.
1: Лайкайте нас на Фейсбуку.
0: Страница е Airplay Radio Chart.
1: Потражите нас на Ютубу.
0: Канал е Airplay Radio Chart.
1: Слушайте нас на подкасту.
0: Слушалница друго програма. Airplay Radio Chart.
2: Top 40.